0: они делают это потому, что могут, потому что не получают ответки. В момент, когда, повторяю, через несколько недель видел процесс продукции, который движется отлично. И уверяю вас, что ситуация изменится, ситуация будет на языке того, что русские любят больше всего, на языке удар за удар, а не слов. Потому что здесь просто единственное, что они понимают, это сила. Так что имеем дело с их стороны с терроризмом и делают это только потому, что могут себе этого разрешить. Все остальное не имеет значения.
1: Яка, на вашу думку, має бути асиметрична відповідь?
0: Почему асиметрично? Идет продукция и будет симметрично. Они сегодня ударили 90 баллистики, 55 сбитых. В принципе, думаю, что Москва не будет в состоянии ответить такими показателями. Дай Бог, чтобы они были в состоянии сбивать 10-15%. Так что я думаю, что пора прекратить разговоры про асимметрический ответ. Украина сейчас в симметрическом ответе в состоянии, например, по дронам бить более эффективно, чем Россия. И сейчас это пойдет по баллистике. Так что, я думаю, спокойно еще несколько недель. Это лучшая страховка перед зимой. Потому что ничто не будет так останавливать желание бить по украинской энергетике, да, и гражданскому населению, как осознание, что Украина может сделать то же самое.
1: Ну, поки що не коментували цей удар в адміністрації американській, напевно, тому що ще рано, вони там ще не прокинулися, але, на вашу думку, якась публічна відповідь буде? Чи це взагалі не має значення?
0: Думаю, не имеет значения, просто люди привыкли, да, особенно в Вашингтоне, к терроризму. В принципе, еще, скажем, при администрации Байдена это как-то работало. Сейчас воспринимают это как момент, который должен убеждать Украину, украинского президента, что против фактов, против логики стоит идти на капитуляцию, стоит сдавать им линию укрепления на Донбассе. Они пытаются сейчас создать сотрудничество с Лукашенкой, типа договор с Лукашенкой будет гарантировать Украине безопасность севера, и таким образом появятся силы, которые будут в состоянии блокировать дальнейшее продвижение русских в случае, если они бы не соблюдали соглашения. Но вот этого типа бред, который идет, на самом деле просто идет в дальнейшем против факта внутренними и внешними факторами попытка заставлять Украину идти на капитуляцию, потому что именно сопротивление Украины не дает Трампу, его семье и окружению сделать сделку с Путиным, которая будет напоминать такую сделку, которую подписала Украина. Вот и все.
1: Те, що сказав Марко Рубіо, коли вийшов до преси наприкінці цього тижня, він сказав, переговори, в принципі, тристоронні заглохли давно, ми в цьому серіалі безкінечному і беззмістовному, без прогресу брати участі не хочемо, але тут справедливо зазначити, що Рубіо у перемовинах останнім часом участі і не брав. Рубіо просто констатував очевидне, чи все-таки заявив про вихід?
0: Смотрите, никогда не было никаких переговоров с Соединенными Штатами как посредником. Это была просто ситуация, в которой Соединенные Штаты пытались использовать конфликт между Россией и Украиной, войну России против Украины для того, чтобы просто заработать. Их цель это было подписать сделку с Украиной, что 50% всего, что украинское, стало американским. И то же самое в такой или другой форме пытаются сделать с Россией. Вот, если смотреть таким образом, понятно, почему сейчас разговоры в треугольнике не имеют смысла, поскольку здесь Соединенные Штаты обеспечили свои интересы, и сейчас они будут ездить в Москву, Уитков, Кушнером, будут убеждать Путина, что единственный его шанс – это подписать сделку с Соединенными Штатами.